0: семена.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло. Прости меня, моя.

0: предложила спанкинг. Я, конечно, не
1: гуль,
0: со мной можно ебаться.
1: Oui, oui.
0: Закипение одного ватта.
2: Он full master, full dungeon, latex love.

0: Поставим на всю не спят, кто
1: pull up our pants.
0: Вы простите,
2: my car.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
2: dick in my ass.
0: Это
2: dick in my

0: Две белых семена
1: подлетают наверх. Я тебя целую, и ты в ответ. Подходи ко мне, только закрывай
0: door.
1: Я хочу стеной. Мы снова пока весь город. Я знаю одно. Просто обещай.
0: Stick your finger in my ass.
1: Никогда не
0: make me come.
1: И еще почаще
0: suck.
1: Буду новой
0: spanking.
1: Ждать и скучать за блеском
0: ass.
1: Будет все, ну а пока
0: this thing is $300.
1: Звук поставим на всю oh. И соседи не спят. Кто
2: muscle up our pants.
1: Вы простите
0: my come.
1: А потом
0: suction.
1: Говорит до утра. Это
0: dick in my ass.
1: Это
0: dick in my ass.

0: Our pants.
1: Увы, простите.
2: My car.
1: А потом...
3: Suction.
1: Говорит до утра. Это...
2: Dick in my ass.
1: Это...
2: Dick in my... Dungeon. Do anal. Suck dick. Boy next door.

0: тебя.
1: Swallow cup.
0: Снова
1: shut
0: up. Таскать, называть.
1: Full master.
0: Я не буду
1: shut up.
0: Я могу
1: so hard.
0: Не отдать.
1: Rip the skin.
0: Опять твоё.
1: Эй, но.
2: Gachi Muchi
0: and
1: we want
0: you know I don't do anal this thing.
1: Suck some dick.

0: Boy. The spanking.
1: Я всегда буду
2: садик.
1: У меня так много
2: денег,
1: но мои
2: плейсы
1: на
3: И в безнадежной пробке я себя нигде не...
2: This thing suck dick. Oral cum shot.
3: В ледяном подъезде мой никуда не ездит. А мне так хочется быть, знать, что я кому-нибудь не... Я всегда испытываю там, где я могу, где...

0: А? Нормально? Погнали.
1: Эй, но
2: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ним новый снежный
1: ком
2: делами накрывает с головой. Слышь,
1: эй, но
2: без забот будет тебя через
1: двор
2: из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Знаешь, здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет...
1: Bad.

0: coming.
1: Это просто
0: gay sex.
1: Сумка Prada, каблуки, под кофе на...
2: Suction.
3: Spanking.
0: Anal.
1: Fisting. Она меня не...
0: Любит.

0: Latex gloves.
1: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
0: Swallow.
2: Я выбираю себе, дорогие.
0: Oui.
2: Передай, что мне, ну, как бы, вообще... Я никогда не покупал себе... Я никогда не покупал себе настолько дорогих...
0: Oui.
2: Вот, короче...

0: slaves?
1: Oh yeah.
2: В руках твои семена на фольге обнимет. Но трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: нам не ходи.
1: И так как?
0: По губам не води. Я бою на краю, не мою ни 0-1, ты не та, ты не ты. Посчитаю ходы.
2: Boy next door.
0: Выбираю ходы.
2: Fucking coming.
0: Любимые ягоды, я не гадаю, когда уже ты.
2: Stick your finger in my ass.

0: Calmly, dark home.
1: Будет лучше.
2: Теперь сама это.
0: Сак.
3: Yeah, yeah, yeah. Любил свои
4: Six hot loads.

0: This thing. Long latex gloves.
1: Воздух любви смешался с запахом.
2: Two bad cocks.
3: Bad.
1: В объятиях крепких.
2: Семен.
1: Белый цвет.
2: Oh, yeah.
1: Вкус. Hot loaf. Терпких.

0: Прибавь мне
1: 300.
0: Я не прикасаем. Я не люблю этих ведь мы не
2: do anal.
0: И я своим называю
2: Dungeon.
0: Он не знаешь мое имя. Ни на что не намекаю, но со мной я не знаю в чем проблема, но всегда дизайнерский
3: Семен.
0: Я зову
2: Board
0: его
2: fan.
0: Прям сейчас я в другом
3: Семен.
0: Я не знаю в чем твоя
1: spanking.
0: Ведь нету
3: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
2: Dark. Fucking

0: сомневаться. Не будет у меня. Наступает. И не бойся их. Лишь список. Малолетки.
1: Бэн, бэн, бэн.

0: Мини-факт. Не будет у меня. Наступает. Мини-факт. Лишь список.
1: Just look at fucking pain now. We'll hang around more.

0: bad cock.
1: Gay website. Dark
0: bad cock.
2: Идёт бесшумный
3: ком.
2: Бегущая.
1: Dark
0: bad cock.
1: Stick finger in ass.

начале, в апреле, чтоб выпал семен. Это время, что выбыл через не бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Может только то,

0: anal
1: sex.
2: Dylan.
1: Yeah.
2: Had
1: gay sex.
3: Нет.
2: I don't plan.
4: Мне ракеты, на как быть он проводи. Лист оба готов залить. Мы два не росли. Месяц навсегда, как дабл. Мне так

0: That's amazing.
1: Thank you, sir.
2: Demon.
3: Словно магнит. У меня с тебя
0: побит.
3: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
3: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Demon.
0: Dick. Boy. Dick. Boy. Dick.

0: It's macabre.
1: Ты знаешь, что такое
0: macabre?
1: Ты кроют матом. Обзывают.

0: Thank you.
1: Далеко от больших.
2: Boy next door.
1: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
1: Там другие люди.
2: Fuck you.
1: О которых совсем не поют, не снимают про них.
2: Sex.
1: Ведь они не в формате.
2: Bondage, gay website.
1: И не пишут про них.
2: Letterhead.
1: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
0: Билли Харрингтон.
1: В барах они не бывают. И в соляриях...
2: Don't do anal.
1: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
2: Dungeon.
1: Культуру. Не сидят в контактах...
0: Нико Долга.
1: А они...

0: Made a club.
1: Пути, выбор сделан, ты б хотела всегда.
0: Subject. Subject. Finger may no stick.
1: Из чистого
0: пятна. Boy, swallow, come.
1: Начало.
0: Coming.
1: Последний.
0: Yes.
1: Семена. Той сотрит.

подворотнем. А не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелает

0: тобой.
1: Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато...

0: Первый трек из них хит всех.
1: Чтобы ты заплакала, и пусть звучат одинаково, и пусть
2: заходит,
1: и не талантливо, но как сумел бы, сыграл успел. Ты в красивом платьице, и вот-вот 17 лет, я хотел просто помочь.

0: Но ношу
1: Семен.
0: Удали меня. Разожги меня. Утони меня. Прощай меня. Украл твой набор. Ребят, как мотор. Со мной как убой. С тобой мне не нужен.
2: Dark Home.

0: Серьезно, он пишет демо.
1: You got a bad cock.
2: Yes.
0: Повышает градус, выпить все раду на митик. Что ты скажешь, Пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тупо.
1: Dungeon Master.
3: Bad cock.
1: Oh.
3: Hey.
1: J-Cock.
3: Oh.
1: This thing...
3: Ah.

0: up and coming.
1: Fucking slaves.
2: Подпишись на канал песенки для
1: Fucking slaves.
2: И пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай. А чтобы подписаться, нажми на
3: кнопку. Finally earned the heroes back. Our dull brothers must pull up our backs.
4: Yes.
3: Nico, Nico, yeah. Nico, Nico, yeah.
4: Boy, boy, boy next door.

0: Я су на сцене. Bad cock. Пока премию Эмми года получает. То и дойти на два месяца множится между усобицы.
1: Dungeon Master.
0: После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull
0: it. Торонто солдау, слова будут капли. Чем мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
3: Suction!
0: Танцы в зале бюком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фо, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
1: Yeah.

0: Вернулся в Турцию, тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, МС все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат.
1: Семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуйста.

0: Шилов.
1: 300 бар.
0: Все художники либо...
1: Слэйс.
0: Либо...
1: Fuck you!
0: Хули в...
1: Fucking coming.
0: Стадо, наш слон.
1: Это... Слэйс.
0: Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит...
2: Билли Херинг.
0: С винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на...
1: 300 бар.
0: Уголовка моя...
1: Coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом...
1: Hot sex.
0: Я в ёбаном...
1: Fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал...
1: Gay.
0: Два раза. В чём твою гэнгста? Вот моё в картотеке...
2: Билли Харрингтон.

0: нас общая, ты нас общая. Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что я цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.
1: Noises going around in here. A couple minutes ago, I was in the other room working out, and I just heard, I don't know.
2: Yeah, I just finished wrestling some jabroni here and knocked him out.

0: Fisting anal.
1: Подороги, я задираю кверху ноги. Берегитесь, не дай.
0: Boy, boy, boy, next door.
1: Отчаянный.

0: finger in my ass.
1: Fisting ass. Fisting ass.
2: И дело тут не в результат, а тем и прочее, и кста.

0: 집사.
1: 갱인다. 갱인다.
0: Pretty.
2: The semen ass.
0: Суматоху.
3: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
3: Lube it up, my.
0: Звенит январская.
1: Suction.
3: Coming.
0: Супруга.
3: Master.
0: Дунжин. И шумят.
1: Fucking slay.

0: stick me through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party.
1: Но в суматохе
0: sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up my
1: Единбарская
0: Санкчен Коминг
1: Супруга
0: И стучатся по кругу
1: И шумят Не видят люди
0: Гей-парти
2: oh,
1: Проходят мимо
0: Секс-парти

0: Моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно.
2: Fuck you.
0: Но в суматохе.
2: Секс.
0: Нелегко, нелегко.
2: Lube it up.

0: It's amazing.
1: И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были
0: so horny.
1: И чтобы надо
0: Dungeon
1: сияло
0: anal
1: ярче, чем нам
0: $300.

0: anal. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Teach your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его.
0: Dungeon.
1: Вы...

0: Не растерялся, взял его за
1: как.
0: Кап, бокал, кубок мира. Что осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Чка горела, не потушил. Теперь мы такая.

0: horny.
1: Мне достался anal. Но хотелось очень.
0: Fingers tickling ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master fan my ass.
1: Сам себя считаю
2: fucking
1: slave. Теперь я
2: performance artist.

0: My car.
1: И дорогу
0: brothers
1: переходит важно.
0: И полмастер
2: дик
1: мохнатый
0: penetration.
1: Сам себя считаю.
3: Fucking slay.
1: Теперь я
0: здесь. Performance artist.
1: Здесь друзья. Но все так же ночью снится мне.
0: Do anal.
1: Отпусти.
3: Fire.
1: Не хочет.

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Gameboy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow car.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking slave.
0: Тебе.
2: Performance artist.
0: Друзья, но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти.
2: Не
0: хочет.
2: Fantasy.
0: Моя там горячим.
1: Semen.
2: Smells
1: in the dungeon.
0: И бежит куда-то под.
1: My calm.
0: И дорогу.
2: Brothers.
1: Master
2: Dick
1: Penetration
2: Now!

0: когда скромняга мой отдыхал от секс с Геральтом из
1: он фистинг
0: эту
1: ass.
0: Сразился белый
1: ком swallow
0: семен чертом и эльфов
1: фистинг anal foreign ass
0: когорты.
1: Слышь,
0: сзади подползли, хоть это стыд и срам.
1: Stick an ass.
0: Мне людню.
2: Fat cock.
0: По зубам целился тот.
1: Слышь.
0: Мне рогом прямо в
1: ass.
0: И тут
1: Master.
0: Крикнул, вот твой
1: Coming.
0: Час.
3: Не так все было. Где же твою хваленую?
1: 300 бакс. Бакс.
4: Историю не пишут.
0: Ведьмаку заплатите
1: 300 бакс. 300 бакс.
0: Ведьмаку заплатите.
1: Stick finger in deep dark ass.

0: этот
1: fucking
0: тяжкое призвание.
1: Bad cock.
0: Врут, кто говорит, что так полезен. Скрывая тысячи.
1: Some dick.
0: Сизын сапух от
2: Люпида.
0: И
1: Симен.
0: Маленький беззубый.
1: Boy next door.
0: Полный бой устал от
1: fucking coming.

0: Спанкинг.
1: Не надо. Между Эйл и Адам пробежит наша жизнь. Только ты окажись. Бой единственный самый. Мне
0: Спанкинг.
1: Не надо. Был бы на столе. Был бы
2: Сет.

0: смотрят на да. сверху строго. Под ногами
1: Fucking
0: слэй. Лежит дорога прямиком.
1: My ass.

0: Fuck you, Leatherhead.
1: Maybe you and I should settle it right here on the ring.
2: Секс. Песни важен. Latex Glove.
3: Стыки жалеют над страною. Ветры яростных.
2: Bad cock.
3: И вновь продолжается
2: бой. Бэн.
3: Тут тревожно в груди. И Ленин такой
1: мой.
3: И юный.
2: Old Dungeon.
3: Впереди. И Ленин.
2: Old Dungeon.

0: На полицу надписи Maiden.
1: Gay website. Porn-ass.
0: Едет. А затем за
1: Porn-ass.
0: Русский.
1: Boy next door.
0: Четко корректирует.
1: Как? Play sex club. In my ass.
0: Слюбит. До зари. От рассвета до заката.
1: Слюбит.
0: До зари. От рассвета до заката. На полице надписи
1: Porn-ass.
0: Едет
1: Dark Home Man.
0: А за этим
1: Porn-ass.
0: Русский
2: Real Man
0: четко корректирует.
2: Suck
1: и Swallow Cup in my ass.
0: Seaweed.
1: Слюбит.
0: До зари. От ответа до заката.
1: Слюбит.
0: До зари.
1: Stick finger in anal.
0: $300. На за рулем
1: Porn-ass.
0: На колеса
1: Dick.
0: А затем за
1: Porn-ass.
0: Бывший
2: Porn-slay.
0: Четко корректирует
1: Sex
0: и
1: Fisting ass in my ass.
0: Сливит.
1: Любит.
0: До зари. От ответа до заката.
1: Как?
0: Любит. До зари.
1: Fisting

0: ради бога, я не...
1: Dungeon fucking slut.
0: И не одинок, и не просто...
1: Fisting ass. Fucking coming. Yeah. Fucking coming.

0: like the skin.
1: Swallow cup.
2: Снова shot that attack. Таскать, называть.
1: Full master.
2: Я не буду.
1: Shot pack.
2: Я могу.
0: So hard.
2: Не отдать.
0: Rip the skin.
2: Опять твоё.
1: Эй, но.
3: Gachimuchi
2: and
1: we want
2: you know I don't do anal. This thing.
1: Suck some dick.

0: разбой, спанкинг.
1: Я всегда буду сакс. У меня так много денег, но мои плейс на месте.
2: Раньше некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.

0: вообще кто?
1: Existing
0: агент или...
1: Мистер Эхвуд.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
0: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
0: Или, не дай бог...
1: Billy.
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
1: Fisting is $100.
0: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю, только
0: anal.
1: Никак мой
0: Dungeon.
1: Устает чинить за
0: Dungeon Master.
1: Власть в раз лезем. Причинно-следственная связь, там все переплетено. Везде перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: Bad.
1: Наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Anal. Next door, sex. Latex
1: love. Чиновника
2: Семен.
1: Наоборот, но каждый в своем
0: anal.
1: Одинок рабовладелец.
0: Gay
1: город.
2: Семен.
1: Знай, по сути, просто. Берите в долг, не ведите торг. Стерегите
0: club.
1: Не ебите
3: Harrington.
1: Не говорите
0: fuck.
1: Берегите
0: Billy.
1: Ведь все переплетено. И террор, церковь, казино, картели,
0: gay.
1: Дома
0: club.
1: Темно, где всей этой системе не жили с денег, за концерны делают патент на
0: latex love.
1: Здесь не понимая
0: horny.
1: Категории.

0: Play Tech Love.
1: Требуется бойня дуа.
2: Стреляться ли вы? Это близнецов тут. Нету эзотерики, сынок.
0: Full matter.
2: Идут войной, если у населения
3: семен.
2: Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это связь.
1: Do anal.
0: Ты и без
2: wee-wee.
0: Узнаешь,
2: just bondage.
0: Ты один, потому

0: That turns me on.
1: They're guys
0: fucking gay. Oh, master.
1: Сейчас поймаю тебя в
0: bondage,
1: сакакс. Ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon for you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door. This thing
1: выходил, как на холме.
0: Oh, master.

Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя эвакуационную.

0: Steve Lambo.
1: Приятного прослушивания.
0: Boy next door.
2: Стал злым и дерзким, как
0: you ain't no.
2: С этим можно, а чего?
0: Suck dick.
3: Yes.
0: Stick your finger.
2: Мне тревожно.
0: Snap the.

0: mais tenido.
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Nossa debate подарила.
4: Fucking coming. Ain't all.
0: Пожалею, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончили, мы еще поговорим.

0: Мне придется
1: убить
0: тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: убить
0: тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: убить
0: тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: ain't no two bad cops and latex love.

0: Иллюзий куратив Two Bad Cars Вавилонской Данжер мертвых Которых череда одних черных Колизеи нереализованы В клубе одиноких
1: Real man
0: Заебался ждать
2: In my ass
3: Billy Harrington
4: Nice ass

0: Куратель to that car. Вавилонский данжен мертвых, который череда одних черных. Я пока тебе пару часов. Но все я понимаю, ты однажды
1: Билли Харрингтон.

больше. Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть раз.

0: My anal.
1: Держишь ты в своих руках.
2: Take it, boy.
1: Не
2: rip the skin.
1: Меня не обмани.
0: That hurts.

0: Заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Снова
1: coming.
0: В лицо совсем забыл
1: bondage.
0: Это не повторится ровно через
1: three.
0: Но ты же знаешь
1: fucking calm.
0: Ведь dungeon. Мой приход

0: Anal.
1: Почему мне так понравилось, ударилось
2: Семен.
1: По голове. А почему не могу расслабиться и просто
0: Swallow dick.
1: Почему так получается, я так люблю, хочу тебе сказать.

0: could have chips.
1: Please, swallow my cum.
2: Maggots.
0: Идёт по пятам. Чужие. Сомкнулся.
1: Your cock master.
0: И бесится.
3: Man.
0: Чужие. Сомкнулся.
1: Your cock master.
0: И бесится.
1: Man.
0: Десятки
1: fingers.

Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Н

0: Городской маловой мечтает.
1: Бой за права, не права. Бой за право провести этот...

0: чтоб словить
1: именно
0: мешок.
2: Shit.
0: Купи билет
2: в
0: ас, свои пустые оставь на
2: next door.
0: Не надо ничего.
2: That turns me on.

0: engine master.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: вы все такие
1: horny.
0: Я бы отдала вам все свои
1: bucks. Stick finger in ass.
2: Bondage. Gay.
1: Stick finger in ass.

0: Dungeon Dakatan.
1: Swallow palm. Stick your finger in anal. Latex love lubitub.
2: Do it.
0: Do you commit it?
1: Make me
0: happy.
1: My dungeon master.
0: Я иду, как глубокий старец, узревший
1: next door.
0: Любоваться бассейном.
1: Hey, party.
0: На берегу. В сокровенном блаженстве. Устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
1: Hey, party.

0: Dungeon da carta.
1: Welcome. Stick your finger in anal.
0: Latex love, lube it up.
2: Na na na na na na na.
1: Make me
3: happy again.
2: Na na na na na na na.
4: Слышь, не понять. Я иду, как глубокий старец, узревший.
1: Next door.
4: Любоваться осенним.
1: Gay party.
4: На берегу. В сокровенном блаженстве. Устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
1: Gay party.
4: Иду.

Это пацанский мод. Не обессудь, но ты пану. Когда протянул, все мои делают.

0: Где ты?
1: Лейтест.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у вас.
3: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: up.
1: Рожусь спасливый, да и
2: фортуны.
1: Ему спасливый, сосу спасливый. Если нет, значит нет.
0: Семен.
1: Все мои братки в
0: гей-порне.
1: Об этом вкусе
0: сидят.
1: Боюсь. Иду.
0: Гей.
1: Покупаю.

0: работаю в компании связи. И каждый понедельник я
1: Сердек.
0: И каждый вторник я
1: Сердек.
0: И каждую среду я
1: Сердек.
0: И каждый четверг
1: Сердек.
0: Я но каждую пятницу
1: Сердек.

0: тысяч.
1: Пас.
0: Их мне хватает на 30.
1: Flex.
0: А если в месяце больше,
1: Flex.
0: То я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше,
1: Flex.
0: То я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу.
1: Do it.

0: do it.
1: Stop, shut it, Dick.
2: Я не знаю, что будет с моей...
3: Next door.
2: Я не знаю, что будет с...
3: Event of the floor.
2: Я не знаю, что будет с моими...
3: Next.
2: Я не знаю...

0: watching the pizza.
1: Думал, забуду, как мы задавали джаза. Знаю, что ты
0: выбираешь
1: танчен. Я буду на тупе, где-то меша рома.
0: Семен.
1: Коли. Лопатки будут
0: мастер.
1: Лучший друг у
0: тебя, как
1: будто бы. Попроси, ты знаешь, я буду согласен.
0: Гачи мучи.

стал притворяться. На тебе нечего сказать. Прекращай. Парень не останется больше. Все еще.

0: всего налёя.
1: Full master.
0: Ролик не моё. Смотрите-ка, меня даже
1: Come.
0: Почти не берёт. Пора домой.
1: Gay party.
0: Не льёт кто-то. Кто-то плюёт. Я выхожу на площадь огни, но мы не в Нью-Йорке вдали. Ревёт, почти сажусь в такси.
2: This thing is 300 bucks.
3: Turns me on.

0: Меня там называли
1: Fucking Slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full Master
0: Ты и шпана Парикмахер,
3: дядя
0: Подстриги Подстриги Под нолик Я проездом
2: Fucking coming $300
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей На крыше разводили А вечерами около часов Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя
3: Ой.
0: Подстриги
2: My ass
0: Под нолик
2: My ass
0: Под нолик

0: же детвора. На стенах вся моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою целовал. Парикмахер дядя, подстриги, под нолик, подстриги, под нолик. Я проездом
1: fucking coming $300.

0: boy next door.
1: Придет,
0: fisting you.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at
1: you. Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless. Yeah.

0: хочу взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Семен
0: падает
1: на
0: голову. Даже столь сильных не видела труда.
1: Семен
0: падает на голову.
2: Dungeon Master.

0: Sen
1: дерьмо. Если бы могли танцевать, это был бы. И не могу заставить себя проглотить свой. Я так устал пытаться в толпе, пытаться понравиться.

0: next door.
1: Semen.
2: Не будили звездные дожди.
3: What the hell are you two doing?
2: И превратились виражи.
0: Form and tarnish.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Игрушка. Твоих рук.
2: Finger.
3: Не спутать.
0: Sad cock.

0: Cinéarte.
1: Согласно приобретению интриги года о таинственном побеге Маргарита из России вместе с будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через...

0: dungeon.
1: Теперь не берут друг друга по несколько дней. Этот вопрос я задаю всем. Верь или нет, все мы вышли из жутких советских континентов. Где пара, если не разведена?

0: главных ролях
1: Билли Харрингтон,
0: а также
2: Дэн Даркхолм.
0: Добро пожаловать в Dungeon.

0: Fisting.
1: Чтобы найти тебя снова тут.
0: Finger.
1: Твои, как год назад. Но рядом
0: some dick.
1: Уже не мои. Топчет знакомый мне.
0: Ass. Уже
1: был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
0: Door is 300 bucks.
1: Van. Уже был лишь моим, лишь моим.
0: Dungeon Master.
1: Играет для вас, а я
0: Bad cock.

0: coming.
1: Эйно.
2: Ты не говори, что просто забыл мой
1: Данжин.
2: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы
1: Эйно.
2: Ты отвезешь меня домой.
3: Семен.
2: Тихо раствориться в шумерках моих. Ты не мой.
1: Дик.

0: Banking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: Зимин.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
2: Скинь.
1: За плечами я вези. Не я домой.
0: Зимин.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного.
3: О, Конор.

0: рядом мой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет мое.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

себе день, когда умрет. Когда не проснется. Что будет в моей голове? На похоронах смогу ли что-нибудь сказать? Ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

0: пронесу.
1: Так.
2: Во всю свою жизнь, чтобы мне дали все, чему учили. Вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. И как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит потом? С мой дождем. Когда

глаза увидит и не сойти с ума, и лишь вокруг меня это броня и лада. Я роняю на пол щит, когда снова теряю. Мне легче послать, чем сжигать имя и предавать значимость.

0: come, I come.
1: Master.
0: Make me come. My come, my come, I come.
1: Master.
0: Make me come. My come, my come, my come.
2: Bondage gay website.
3: Я говорю, опустоши свой лучше.
0: So horny.
3: Бесформенно.
0: Semen.
3: Как
0: my cum.
3: Have you put semen? Ты наливаешь
0: cum. Hey, no.
3: Она становится.
4: Вы бы видели, как раньше на гастролях в горы

0: именно.
1: Я не здесь,
2: мастер.
1: Доставай.
3: Хинес.
1: Люблю
3: он,
1: как
0: Maggot.
1: Любит
3: Fire.
1: Так же, как
2: любит
3: Нарвал.
2: Фистинг.
4: Пенетрейшн.
1: Без обмана, нет, это не просто
3: Хинес.
1: При себе всегда имею десяток. Доверься
0: именно.
1: Из моих рук эти битву. Расфасованный или спрессованный.
2: Дик.
1: Это
2: Coming.
1: Пьяница.

0: Наполнится надписью Maiden
1: Gay Website Porn-S
0: Едет А затем за
1: Porn-S
0: Русский
1: Boy Next Door
0: Четко корректирует
1: Как Play Sex Club In my ass
0: Любит До зари От рассвета до заката
1: Любит
0: До зари От рассвета до заката Наполнится надписью
1: Мистек
0: Порн-эс Едет
1: Дарк-холм Фен
0: А за этим
1: Порн-эс
0: Русский
2: Реал-мэн
0: Четко корректирует
1: Сак Свалл-ком In my ass
0: Сивит
1: Любит
0: До зари От рассвета до заката
1: Как Любит
0: До зари
1: Стик фингер Ту анал
0: 300
1: Тандер бакс
0: На
2: фоке
0: за рулем
1: Порн-эс
0: На колесах
1: Дик
0: А затем за
1: Порн-эс
0: Бывший фонс Четко корректирует
1: Секс Фистинг эс In my ass
0: Сивит
1: Любит
0: До зари От ответа до заката
1: Как
0: Порн-эс
1: Любит
0: До зари
3: Привет! My name is Stockholm Van, performance artist Van, the one and only O.

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Перевай. Обязательно
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым забыл, чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричат с тех пор.

0: Soulful Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас сисек? Проблема, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Слышь, данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где сак, дек.
1: Anal.
0: Давай толпу.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
0: I'm done.

0: Больше потребностей в нем нет большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Dungeon.

0: Мир
1: видения полон сериалов.
0: Бывает, что включишь там реклама. А через минуту
1: Latex.
0: Коленей. И это совсем не
1: гей-бандидж.
0: Экстрасенс.
1: Фистит
0: людей.
1: Latex.
0: Сам

0: помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение. Наделала в... Очень много шумихи. Победа.
1: Full Master.

0: Натер с ладошек
1: some dick.
0: Смешал по дозе
1: come.
0: Ну вроде не навоз. Кентишка
1: suck some dick.

0: Dungeon Master.
1: Окутал потолок.
2: Bad cop.
1: Пошел по комнате.
0: Dungeon Master.
1: Вдруг сзади кто-то нам
0: fisting.
1: Но мы в ответку
0: 300 bucks.

0: С него поймали шугнячок. Опять прогнали.
1: Gay boys.
0: Прибило аж до слез.
2: Coming, just like a master, amazing, just a surprise, Van Dortmund, ass.

0: Систем.
1: Fucking deep.
2: Ось вигід, а порвать дуну, виросла би нове. За вісімець все равно одна
1: боль.
2: Дишити, он кажеться живой. Я пускаю по міру, скіх пору тепло. Я так же подобен вірусу, я первородний.
1: Come,
2: ми заковали в цепі, тепер его таяти, таята, тает.
1: Гей.
2: Фабрика.
1: Six hot loads.
2: Льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
1: Boys.
2: На века

0: бороть всю жизнь ищу в горе. Одинокую
1: The semen
0: and Coca-Cola выпадает случай. То одни вине, другие что с кем.
2: Fisting ass
0: не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто
2: обсуждают
0: люди, не понимая, скалят как бешеные.
1: Bad cocks
0: свой же тянут повод, по всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, таки самые великие из них способны выбирать ошейники.
3: Dart antices.
1: Horny.
3: The wild. Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
3: зависит. Будто игры по эксолку. Я смерть заносит китрайк.
1: Так, а?
3: То что не терять его не весит. Есть я зависима, значит мне...
1: Horny.
2: Wild.
3: Не терять.
1: Dart antices.
3: Мне сложно, мне...
1: Horny.
2: Wild.
3: Мне весело. А ты в себе разберись. Каждый
1: от себя
3: зависит.
1: The semen.
3: Horny.
1: Wild.

0: поздно.
1: Do anal.
0: Будто в первый раз.
1: Oh, master.
2: Suck some dick.
0: Бесслезно. Опять давлю на
3: ass.
4: Мелькают семена и мгновенья.
1: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
1: Love you, man.

0: Yeah.
1: Stick your finger.
2: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
2: Я
0: больше
2: не вернусь.
0: Я

0: www.thewindcharm.com. Latex glove. Fisting. Latex glove.
1: Dark hole.
0: Master. Latex glove. Fisting. Latex glove.
2: Some dick.
3: Тянешь свой рот, что шуршит и близкий твар, шит полоски, как
2: сак
3: близкий.

0: повелитель.
1: Gay website.
0: Он шаурму докрутит.
1: This thing.
0: Не спеша каждый
1: coming.
0: По секрету фирменный.
1: Gay sex.
0: Аноним шепчет.

0: 官のおかげです。
1: Хочется back up, и не хочется. В руках опять 100 лет.
2: Long latex glove.
1: Да что такое?
3: Fight me, boy.
1: Сказал бы, что ли,
2: Master.
1: Какой? То не отхожу от будильника. Но вместо светильника.

так. Можна Make me come. Но все не так. Хоть а дверной косяк вымыл и сварил. Come. А все-таки My. Бой.

0: Point, point, point.
1: А впереди еще три.
0: Ass.
1: И три.
0: Fisting.
1: И swallow.
0: Calm.
1: Коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать.
0: Website. Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой.
0: Point.
1: У тебя далеко.
0: Dungeon.
2: Play.

0: boy. E a гадофраса лавай.
1: Website.
2: Bondage.
0: За то, что свел меня с тобой.
3: Но не надо твой
1: bondage.
3: Пенсам. Готовлю контрольный.
1: Yeah! Когда там же.